0: zawałem żołnierzy.
1: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожик Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christ, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia null no. Ordot Korachon. Народился вам Спаситель, радуйтесь. Милости плене, радостно, вялостно свят. Новороено, Божие дети, Бог с нами, най вам подели свой благослов. trajni mir i pravo sreće. Srećan Božić, Hristos se rodi, zunovane hodi, a zbosovne nove lijeti. Drahije Bjelorusi, jasjoli kaladnih sjata, srdječna pozdravljaju vseh praznikam razdjejstva Hristova. Šanara vor sud činun, miladon mazidon, eli klano eli, Navaraka nim, vam vaka impija. Uri mu ese, Navarundi, Navan ja Ruanda. Noelin ziza, imana ibake, amahor. Ni mukovere, mubarike, amue, ibihugu bijan. Kristu piranta tina, latkulo, vladu. Christmas to shinen omedeto gozaimas. Kipu song tane, hankuke, pio wan ta pinor. Shuk meni ang shin, shuk sawa, ista som go, dae fi, non chao ta, tirak to. Manigayan, asko, e manigong, Bakon tao. Divenitan Krist nasko, kai prospera nobjava. Princep spacis natus est, ex Maria Virgine, venite adoreus Deo.
0: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
3: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
4: Number 22, a funerals, band, Czech Republic.